0: Ситуация страшная. Я бы над Волгоградом.
1: 5 утра. Полпятого.
0: Я сейчас просто оглянулась, на крыше стою. Смотрю.
1: Петрила, ебучий!